φάση. Το τσιγράρο, τσιγράρο, τσιγράρο. Ой, прекрасный дечко, там у куту собе. За великим смежим инструментом зовется Данко. Амо, Данко.